Этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да ас многогрешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

сосечка воскоярова, отходил молодой пускай до кочечки, а из порохом топочка закружилась, а попадком покатилась, а та и хлопнула. Сама пили, загалдели, слетят.

0: Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу!
1: Вольному воля!
0: А пьяному рай, отец Мисаил!

Однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай. Допросы, я разумею, отец Варлам, про себя.

0: молишь. Молишь, молишь, еле-еле, три полушки вымолишь. Что делать, старя, и остальное пропьешь? Ох, пришли наши последние времена.
1: Да!

Что? Алёха, при тебе указ. Давай сюда. Видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

0: Повесит. Слыхал ли ты это?
1: Не слыхал.
0: Читать умеешь?
1: Нет, сыне, не умудрил Господь.
0: Так вот тебе указ.
1: А что мне?
0: Этот еретик, разбойник, вот грыжка ты.
1: Вона, что ты, Господь, с тобой?

0: Давай, вслух читай.
1: Чудава монастыря, недостойный чернец Григорий, сходу отвергнув их, наученный облака.

всех убийца тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царевича Мариотко. Тебе чего?

0: Ivane, ciebie, kniaz Wasili Iwanycz Szujski. Cię on bił.
1: Szujski, sobie, postoj. Скажи, что ранив и дед князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер в пути на холод, пришел с доносом на Шуйского Мстислава и прочих, и на хозяина. Ночью тайно я беседа шла у них. Гонец из Кракова приехал,

сейчас, чтоб одеты, просто градила со стороны, чтоб ни одна душа не фелеса за этого, чтоб саните прибежали с дождем, чтоб вороны прилетали с крана. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуиски! Не правда ли?

0: узнали ты, Дмитрия.
1: А нос тебе!
0: Нет, чуйся не жались! Скажи, тупые царевы,

жив тебе, пятно единое, единое случайно завелось. Как я своей правой душе скорее, тается сердце я.

Божий смерт, прости меня. Вот, вот Чарвас, царь, простите. Простите.